царел кушас небиан хан болуаруча хелепсибане тотебицаш валериелас тотебискаш чудау ламбис оцнебис далас მე ვიცო პალტოს, პალტოს, ხო, დავამცო კალს, რომც